отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Каждый день, да я твердый как ремень. Дую много и будь овок, трачу клопы дней, не лень. Вечер, подруга наслаждается моментом. Она под кайфом каждый день этого лета. Я смешиваю шампанское с абсентом. Это смерть в полдень за рулем моего корвета. И мне пох, что думают другие. Куплю часики, мне пох, что дорогие. Отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки.